0: नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
2: आकाशवाणी चाय बसा कार्यक्रम किसान बाणी परिवार पाए तथि सिंह आबेन हाथों पर कुंडिया रेलिंग सेटर बेटा है ᱩᱲᱩ ᱦᱤᱭᱟᱛᱤᱧ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱮᱛᱚᱣᱟᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲᱚ ᱛᱟᱱᱟᱵᱮᱱ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱟᱭ ᱚᱲᱚᱝ ᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲᱚ ᱠᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱵᱮᱱ
3: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱚᱲᱚ ᱵᱩᱲᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱨᱠᱩᱱᱰᱤᱭᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱟᱨᱠᱩᱱᱰᱤᱭᱟ ᱪᱮᱲᱟᱭ ᱯᱤᱲᱤ ᱛᱮᱱᱟᱞᱤ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
3: ᱥᱟᱫᱟᱨ ᱵᱞᱚᱠ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱵᱩᱲᱤ ᱩᱞᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱠᱚ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱛᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱫ ᱪᱮ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱩᱵᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱤᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱢᱤᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱜᱚᱲᱟ ᱵᱤᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱵᱩ ᱮᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱟᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱪᱟᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱯᱟᱲᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱚᱜᱼᱟ
3: ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱰᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮᱥᱮ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱯᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱜᱩᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟᱭᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱲᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱫᱤ ᱜᱟᱢᱟ ᱯᱟᱭᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱞᱮ ᱥᱤ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱭᱟᱞᱮ
2: ᱤᱭᱟᱹ
3: ᱥᱤ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱭᱟᱞᱮ ᱡᱟᱹᱫᱤ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱮᱴᱟᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱮ ᱯᱟᱭᱟᱣᱟ ᱟᱬᱤᱭᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚᱞᱮ ᱟᱬᱤᱭᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ
3: ᱮᱱ ᱮᱱ ᱟᱬᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫᱞᱮ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱟᱪᱩᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱹᱭᱱᱟᱹ ᱵᱟᱨᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱥᱤ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱥᱟᱹ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱᱟᱞᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱫᱚ ᱴᱮᱠᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱴᱮᱠᱴᱟᱨ ᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱞ ᱠᱟ ᱫᱩᱢᱠᱚ ᱠᱚ ᱜᱟᱨᱤᱲᱟᱣ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮᱞᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱴᱮᱠᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱦᱟᱴ ᱠᱮᱛᱮᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟᱞᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱵᱩᱲᱤᱞ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱭᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱹᱨᱩ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱞᱩ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮ
3: ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮᱞᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟ ᱡᱮᱴ ᱥᱤᱝ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹᱞᱮ ᱯᱟᱲᱟ ᱞᱟᱹᱭᱟᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱤᱴᱟᱭᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱛᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱠᱟᱹᱱᱮ ᱱᱟᱹᱭᱚᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱤ ᱠᱩᱸᱰᱤ ᱨᱮᱞᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱞᱮ ᱯᱟᱲᱟ ᱞᱮ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮᱢ ᱥᱮᱞᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱵᱟᱸᱰᱮ ᱩᱨᱟᱹᱭ ᱛᱚᱵᱚ
3: ᱮᱭᱟ ᱠᱟᱵᱤ ᱢᱤ ᱵᱤᱛᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱸᱰᱮ ᱞᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱤᱭᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱴ ᱥᱟᱵᱮᱱᱟ
3: ᱮᱭᱟ ᱨᱮᱴ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱮ ᱮᱲᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟᱞᱮ ᱨᱮᱴ ᱠᱚᱞᱮ ᱮᱲᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱪᱮᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱟ ᱜᱮ ᱚᱞᱟ ᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱚᱞ ᱜᱮᱨᱟᱝ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱯᱮ ᱨᱩᱣᱟᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟᱭ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱰᱟᱭ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱥᱟᱞᱯᱮᱴ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱜᱩᱨᱤ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ
3: ᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱫᱚ ᱰᱟᱭ ᱠᱚ ᱡᱩᱠᱩ ᱡᱩᱠᱩ ᱞᱮ ᱮᱢᱵᱟ ᱞᱮ ᱱᱟᱹᱞᱤ ᱱᱟᱹᱞᱤ ᱛᱮ ᱵᱤᱫ ᱞᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱚᱞᱟ ᱱᱟ ᱵᱤᱫ ᱠᱮᱛ ᱞᱮ ᱚᱞᱟ ᱡᱩᱠᱩ ᱡᱩᱠᱩ
2: ᱜᱩᱨᱤ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱦᱮᱨᱱᱚᱜᱼᱟ
3: ᱠᱟᱞᱮ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱰᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱤ ᱵᱩᱫᱟᱨ ᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱜᱮ ᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱞᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱠᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱫ ᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱣᱵᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱵᱮᱸᱜᱟ ᱢᱟᱞᱪᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱩᱨᱤ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱟᱬᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ
3: ᱟᱬᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱬᱤ ᱵᱟᱭ ᱠᱮᱛᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ
2: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱫᱟᱠᱟᱣᱟ
3: ᱮᱭᱟ ᱫᱟᱠᱟᱣᱟ
2: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱟᱯᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱯᱮ ᱨᱩᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱯᱮ ᱨᱩᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱩᱸᱰᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤ ᱡᱮᱸᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤ ᱨᱩᱢ ᱯᱮ ᱡᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ
3: ᱦᱮᱸ ᱨᱩᱢ ᱯᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱸᱰᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱢᱤᱱ ᱠᱟᱞᱮ ᱯᱩᱸᱰᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱭᱞᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱯᱨᱟᱝ ᱡᱚ ᱟᱢᱤᱱᱰᱚ ᱢᱤᱰᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱨᱩᱢ ᱯᱮ ᱡᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱜᱩᱨᱮ ᱜᱩᱜᱩᱨᱮ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱞᱮ ᱵᱟᱰᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱚ ᱦᱚᱵᱚ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱵᱩᱲᱤ ᱞᱮᱛᱮᱠᱤᱱ ᱱᱟᱠᱟ ᱡᱤᱵᱮᱱ ᱟᱭᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱟ ᱟ
3: ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟ ᱪᱤᱞᱠᱮᱢ ᱫᱟᱠᱟᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱢ ᱩᱨ ᱫᱟᱭᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱯᱞᱮᱝ ᱠᱚ ᱪᱤᱫᱩᱭᱮ ᱚᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱤᱫᱩᱭᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱛᱮ ᱡᱤᱭᱮ ᱡᱤᱭᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱨ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱫᱩᱭᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱤᱫᱩᱭᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱩᱨᱠᱮ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱮᱢᱮ ᱨᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱮᱢᱮ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱢᱟᱹ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱢᱤᱥ ᱫᱤᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ
3: ᱵᱚᱨᱟ ᱨᱮᱢ ᱮᱢᱮ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱚᱛᱮ ᱨᱮᱢ ᱫᱩᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱨ ᱚᱛᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱱᱟᱜᱮ ᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱛ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱛᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱤᱫᱩᱭᱟ ᱵᱟᱝᱫᱚ ᱡᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱟᱭᱚᱜ ᱪᱟ ᱜᱚᱲᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ
3: ᱮᱱᱫᱚ
2: ᱠᱟᱠᱚ
3: ᱪᱤᱫᱩᱭᱟ
2: ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨ ᱦᱟᱸᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱩᱨᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱟᱥ ᱛᱟᱭᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱤᱛᱮ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱛᱮ ᱡᱮᱠᱮᱱ ᱦᱟᱯᱟᱴᱤᱧ ᱟᱯᱟᱥᱤᱭᱚ ᱠᱟ
3: ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ
2: ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ
3: ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱤᱵᱩ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱠᱩᱴᱨᱤ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱵᱚᱫᱨᱟᱣ ᱠᱟ ᱵᱚᱫᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱮᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱛᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱢᱤᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱵᱤᱴ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱮᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱦᱤᱛᱮ ᱩᱨᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ
3: ᱦᱤᱛᱮ ᱩᱨᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱥᱚ ᱨᱟᱸᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮ ᱨᱚᱰᱚᱵᱩᱲᱩ ᱞᱤᱛᱤᱠᱤᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱢᱤᱥᱮ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ